разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

или женщиной. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Меня зовут Елена Левитан. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Кей. Вай, мама, кто это? Супер Жорик или Михаил Галустян, которым буквально утром, просматривая ленту информации, обнаружила, что, оказывается, человек, проживший 20 лет со своей супругой, развелся-таки. Нашел себе молодуху, абсолютно некрашенную, нерихтованную. И, собственно говоря, теперь, наверное, проживает вторую счастливую жизнь. Не буду ничего говорить по этому поводу, но 20 лет вырастили двух дочек, там, по-моему, 14-16 лет им, и вот нате вам. Казалось бы, 20 лет вместе, крепкий брак, все хорошо. И судя по тому, что дети есть, с этим тоже все хорошо. Ну куда ж несет, куда ж заносит, ну что такое? 7 часов 4 минуты в стране. Вот такое неожиданное начало у меня сегодня эфира. Приветствую всех. Заступаю на свое утреннее дежурство для того, чтобы вас ввести в новый день. А на календаре, боже ты мой, 23 июля. Еще чуть-чуть и август. А там уже, собственно говоря, и осень. Но об этом давайте не будем думать пока. Давайте наслаждаться тем, что все проснулись. Кто-то еще не ложился. Лето продолжается. Да, вчера, кстати, поймал себя вечером на мысли. Ну, а что это я по ночам? Ну, даже если не сплю, то я дома. Надо как-то устроить какой-то ночной выгул, выезд, какие-то сумасшедшие надо вещи творить, пока лето позволяет. И это прекрасно. Не хочется на самом деле спать. Из-за этого утренние пробуждения по-прежнему сложны, но, тем не менее, бодра, весела, полна сил для того, чтобы... И у меня их хватит на то, чтобы поделиться с вами, если вдруг у кого-то сейчас их не хватает. По традиции в этом части народно-погодные приметы, звездные подсказки для того, чтобы вы чувствовали себя увереннее и знали, какие, где подстелить соломку, какие углы обойти и наделать ничего такого, о чем вы потом будете жалеть. Так, что еще? О погоде. Конечно же, о погоде, друзья. О погоде на день сегодняшний. Можно сказать двумя словами. Пока свежо. Пока еще прохладно. Или еще, или пока. Потому что за окном плюс 22, и это уже прохладно. И это или еще прохладно. А вот днем нам синоптики обещают плюс 3-4. Я так понимаю, что ну плюс 5, плюс 7, плюс, да, плюс 34. И абсолютно безоблачная погода. Небо чистое, такое огромное, прозрачное, голубое. Хотя нам обещают, что сегодня какие-то облака будут на небосклоне. Но, собственно говоря, никакой-то погоды нам особо и не сделает. По-прежнему все напоминают, друзья мои, что с 11 часов дня до 3 часов дня лучше не покидать жилище. А если есть необходимость, то, пожалуйста, берите с собой воду, берите панамки, берите зонтики. Потому что вот то, что сейчас происходит, вот это вот июльское тепло, будем это так мягко называть, оно, конечно, приятно, это хорошо. И вот это состояние, когда будто ты находишься внутри микроволновой печки, тоже наверняка кому-то нравится. Но все-таки наши тела, они ведь хрупкие, они не рассчитаны на это. Поэтому лучше, да, лучше поберечься, быть поосторожнее. Ну, для того, чтобы провести и остаток лета хорошо и с пользой, получая тот самый витамин D, но не усердствуя. Ну, вот с таким началом, друзья мои, еще раз приветствую всех, кто слушает нас на 106 FM. У меня утро начинается, вот, пожалуйста, уже с заявки на привет, и я с огромной радостью этот привет передаю. Передаю привет своей любимой куме Ардельяновой Юльки от Натахи. И это, судя по тому, что сообщение пришло в 5 часов. Люди бодрствуют, то, о чем как раз я и говорю. Нечего просто так тратить летние ночи на сон. Хотя, опять же, знаете, только вчера услышала просто настоятельный совет, такой уверенный, от очередного, видимо, профессора, даже не от британских ученых, о том, что товарищи, друзья, ложиться спать нужно в 10 вечера.
Нужно спать, нужно высыпаться. Сон – это как раз время, которое позволяет нашему организму восстановиться. А я ведь про что? Не спать. Ну, да, и даже дневные вот эти вот отдыхи, дремы, они не спасут. Ночью, да, надо высыпаться. Но опять же, ну так не хочется, так не хочется. Так, я знаю, что сейчас многим даже просыпаться не хочется. А надо. Вот это уже другой вопрос, друзья мои. Надо. Давайте это делать мягко, без напряга, без какой-то перегрузки. Да, с утра перегрузки, это плохо. Легонечко, под замечательный трек, который, конечно же, все вы сейчас узнаете, чье это произведение. Понятно, что это уже современное, что-то там от Ильи Сечкина в нашей музыкальной программе из репертуара группы «Битлз». Доброе утро, друзья.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он волк постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
7: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

это Полина Гагарина, на коже которой вода. А у нас с вами что? А у нас с вами четверг, 23 июля, на календаре 7:20. Михаил, приветствую вас. Спасибо большое, что слушаете. Сообщаю всем, что сейчас, в данный момент, Михаил находится не в городе. Он путешествует по восточному Казахстану, но, тем не менее, присылает свои заявки музыкальные. И, конечно же, мы рады выполнять заявки всех, кто напишет на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Напишет нам приветствие и просьбу выполнить какую-нибудь музыкальную заявку. Конечно же, мы постараемся это все выполнить с радостью. Так, 7:21 в стране. Друзья, что у нас сегодня по погоде? Так, кто у нас сегодня не по погоде одет? Ну, во-первых, еще раз напомню, что еще пока за окном плюс 22, днем обещают плюс 34. Безоблачную ясную погоду. Ну, вот прям июльскую такую жаром пышущую. Что касается погодных примет. Ну, вообще, после жары большой такой, да, сильный, обязательно наступает день, когда должен прогреметь гром. Ну, таковы явления в природе, в воздушных массах, там где-то наверху что-то происходит. Это нам все кажется, что все, только мы с вами движемся. Так вот, очень много примет по поводу грома. Но поскольку синоптики нам на сегодня его не обещают, давайте доверимся им. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, явление, которое тоже в последнее время присутствует у нас, ну, вот как минимум у нас, вот в районе нашей студии, да. Живут улитки, ползают по стенам. Не внутри, слава богу, а снаружи. Так вот, друзья мои, если улитки на деревья залезли, то ждите ливень. Вот если они где-то там внизу, то можно, собственно говоря, не переживать. Бабочек не видно к дождю. А я вообще бабочек еще не видела. Вот стрекоз видели, а вот бабочек нет. Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят. К вечеру выпадут осадки. Но это вот, пожалуйста, по дороге, пожалуйста. Ну, потрогайте травушку. Какая она там, сухая, не сухая? И если стебли картофеля высоко подняты, но это уже к огородникам, да, то это к солнечной погоде. А если поникли, то к дождю. Вы понимаете? То есть все, что вот нам на глаза попадается, каким-то образом может нам показать, что нам ждать. Грозу ли, дождь ли, что-то еще. Ну, вот это что касается глаз. А вот если вы слушаете ваши уши, неважно, через наушники или в открытом доступе вы слушаете радиостанцию «Окей», мы вам гарантируем хороший день с хорошим настроением. Как минимум утро, это точно. Приветствую всех, кто здесь, кто с нами на 106 FM, на волне радиостанции «Окей». Вот такие они народно-погодные приметы. Да, хочется, конечно, чтобы все было комфортно и замечательно. Ну, не знаю. Конечно, будет момент, я выйду, посмотрю на наших улиток, спрошу, в конце концов, у них, что они там, полезут они сегодня на деревья или не полезут, ждать нам ливень или нет. И все, и на этом, собственно говоря, успокоюсь. Далее у нас Сиси Кейдж, да, Элли Гулдинг, Дженнифер Лопес. Боже мой, какие имена! И что-то обязательно еще хорошее. Ну, а помимо этого, конечно же, звездные подсказки. Как сегодня звезды сложились, на что нам сегодня нужно обратить внимание, какими делами заняться, а может быть, вообще ничего не делать и наслаждаться жизнью. Все это чуть позже.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Drive Me Tonight, друзья мои, творение Дэвида Гетты, стиль которого я почему-то сразу распознала. А вот если бы не прочитала, что вокал-то здесь от Дженнифер Лопес, я бы ее не узнала. Видимо, быть ей богатой. Хотя, с другой стороны, что она там, Save Me? Ну, уже там все застраховано, перестраховано. Ну, что еще там она хочет спасти, сохранить? Спасти и сохранить. В общем, это, друзья мои, да, голос Дженнифер Лопес, надо сказать, не особо-то выдающийся какой-то он такой, знаете ли, легонький. Ну, какой-то простенький, да. Но, тем не менее, да, это Дженнифер Лопес, да. Для меня это было... Вот первое удивление за сегодняшнее утро. 7 часов и 34 минуты в стране. Давайте вместе теперь удивимся, посмотрев на то и услышав, что нам сегодня звезды советуют. Какой сегодня день для всех знаков зодиака? Овны, вот сразу, удачный день. А, удачный день для того, чтобы пересмотреть свои планы и начать все заново. Ну, это уже не особо удачно-то. Если у вас что-то не получалось или получалось не сразу, не переживайте, звезды обещают вам исполнение желания и удачу в новом деле. Главное прислушаться к вашим желаниям. Это редкий шанс, который позволит вам чувствовать себя на высоте и не переживать ни о чем. Тельцы, будьте внимательны к своим желаниям и предчувствиям, особенно в первой половине дня. В это время многое оправдается, и вы будете довольны результатом, даже если считаете, что ничего не получите. Не бойтесь менять направление. Вы справитесь с любыми проблемами, если проявите характер и останетесь при своем мнении. Близнецы, оставайтесь при своем мнении. Сегодня оно позволит вам избежать недоразумений и ошибок. Звезды советуют вам проявить силу характера. Сегодня она поможет вам преодолеть как мелкие, так и крупные неприятности. Вот уже, пожалуйста. Их особенно много будет в первой половине дня, поэтому подготовьтесь к неожиданностям. Ну вот как написано, друзья мои, так и выдаю. Раки, непростой день во всех отношениях. Сегодня вам будет непросто принимать решения и действовать быстро и решительно, особенно в отношениях с окружающими. Звезды обещают вам благоприятные перемены, если вы не будете отступать от собственных целей и делать то, что вам неприятно или вызывает сомнения. Львы, не торопите события, особенно в первой половине дня. В этот день может раскрыться скрытая сторона дела, которым вы занимаетесь, или человек, с которым вы общаетесь, покажет себя не с самой лучшей стороны. Некоторые события первой половины дня заставят вас иначе посмотреть на человека, с которым вы общаетесь, или на проблему. Девы, не торопите события. Сегодня вам придется несколько раз решать одну и ту же проблему. Звезды советуют вам не вмешиваться в чужие проблемы и конфликты, особенно в первой половине дня. В это время вероятны неприятности, которые вы и не ждете. Ближе к вечеру не отказывайтесь от общения или дружеской встречи. Весы, сложный и непредсказуемый день во всех отношениях. Сегодня, вероятно, не только задержки в делах, но и изменения в поведении и настрое окружающих вас людей. Не рассчитывайте на помощь со стороны или на то, что все получится с первого раза. В первой половине дня не пропустите важное известие, оно полностью изменит ваше мнение о важном человеке, которому вы доверяли. Скорпионы, не рассчитывайте на то, что все быстро получится. Сегодня, вероятно, неожиданности, встречи, знакомства и различные повороты обстоятельств, которых вы не ожидали. Не бойтесь менять и вы направление. В некоторых случаях вам придется немного подкорректировать свои планы. Отложите поездки и дайте себе подумать. Вполне вероятно, что поспешность ни к чему хорошему не приведет. Стрельцы, не торопите события, иначе ошибок и оплошностей вам будет не избежать, особенно в первой половине дня. Звезды советуют вам не торопить события и заняться рутинными делами. Это поможет вам справиться с трудностями. Козероги, отличный день для активной деятельности. Сегодня вам многое будет удаваться при условии, что вы проявите инициативу и не будете рассчитывать на поблажки со стороны окружающих. Кстати, именно сегодня, вероятно, обострение недоброжелательности, которое может сильно испортить вам настроение. Постарайтесь завершить важные дела в первой половине дня. Водолеи, не позволяйте собой манипулировать. Сегодня, вероятно, обострение отношений с окружающими и конфликты на ровном месте. Звезды советуют вам не браться за дела, в которых сомневаетесь, и не слушать чужих советов. Лучше, если вы завершите начатые дела в одиночестве и постарайтесь реально оценить свои новые возможности и перспективы.
бы, что у них сегодня. Не рассчитывайте на помощь со стороны. Окружающие могут вас подвести в любую минуту. Постарайтесь как следует отдохнуть и расслабиться. Звезды обещают вам благоприятный период для того, чтобы завершить начатые дела и продумать новые планы. Не стоит ими делиться с окружающими. Вероятно, что кто-то помешает вашему успеху. Но вы представляете, что сегодня за день? Во всяком случае, первая половина дня – это просто какая-то... Да. Нет слов у меня и какого-то описания. Так что будем следить за собой, будь осторожен. Помните, да, слова этой песни? Не торопимся, не рассчитываем на то, что все быстро получится. Готовимся к неожиданностям. Как можно быть к ним готовыми? Вот, да? Ну, никак. Будьте внимательны ко своим желаниям. Возможно, умейте перестраивать планы. Вот, что еще? Ну и не торопить события. Давайте все потихонечку. Да, вот полигонечку. Действительно. Чего это мы разогнались? Все нормально, все будет хорошо. Все будет хорошо. Если вы не забудете панамку с собой взять, если не будете покидать помещение прохладное, комфортное с 11 до 3, и если у вас действительно есть какой-то план, хотя бы он как-то намечен, и тогда все будет хорошо. Самое главное, не забывайте делать музыку погромче. А она, знаете, как рукой, как рукой, как мановением руки, так, и убирает все. А я вас буду отвлекать. Я вас буду отвлекать разными новостями, историями, чтобы дурные мысли не лезли в голову, и вы могли действительно переключаться и успевать настроиться на лучшее, потому что я вам этого искренне желаю. Нашла интересную версию, дарк-поп-версия, такая композиции, которую, в свою очередь, создала группа Pussycat Dolls. Вообще, честно сказать, я кроме этой песни у них и не знаю, что они там еще создавали. Может быть, есть какие-то поклонники. Кстати, есть среди вас поклонники группы Pussycat Dolls? Ну, вот появился товарищ, зовут его Ренан Ританга, и, надо сказать, миленько прозвучало это все. Как-то так вот приятненько. И я думаю, что это достойно вашего внимания. Ренан Питанга. Питанга Донча. Такая дарк-поп-версия на песню группы Pussycat Dolls. Прямо сейчас для всех, кто с нами.

Женя Трофимова, моей группы «Комната культуры». Наверняка случилось сегодня у кого-то однозначно. Кто-то встречал рассвет с признанием любви, и, конечно же, их переполняли чувства. Меня тоже сейчас переполняют чувства. Я тут стала перелистывать новости, истории из жизни людей, наполняющих, населяющих планету Земля, и наткнулась на такой заголовок. Организованная бабушка уже готова к Рождеству. Вот уж правда, в прямом смысле, да, сани летом. Но как только я углубилась в эту историю, поняла, что, как это говорят, молодая была не молода, а тут напротив бабушка. Бабушка, ей всего 54 года. Что это в наше время? Это даже еще не пожилой человек. Так вот, 54-летняя жительница Бирмингема, ну, это в Англии, вы знаете, конечно, мать троих детей и бабушка четверых внуков, обожает Рождество. Ну, а кто его не любит? Новый год, Рождество, у каждого по-своему. Но ненавидит предпраздничную нервную спешку. Да, вот эта суета предновогодняя, предрождественская, это, конечно же, просто ужас. А потому Аннушка начинает покупать подарки родным чуть ли не сразу после предыдущего Рождества, приобретая по одной-две вещи в месяц. Так что сейчас еще июль, но у мамы и бабушки уже куплены все подарки, представляете? Заворачивать она их не спешит в красивую бумагу. Начинает она это делать 1 декабря. И опять же, не просто так, а потому что в последние недели перед Рождеством убеждается, что никого не забыла и все получат поровну. Мужу она остается шутить, что их спальня становится похожа на рождественский склад Санты, хотя при всех неудобствах это даже мило. Представляете себе? Ну, конечно, сейчас кто скажет, ну, боже, ну что это в наше-то время, можно все заказать, вовремя придет, не надо и суетиться. Но вот, тем не менее, вот такие люди существуют, и благодаря этому, собственно говоря, она и попала в ленту новостей. Забавных, на мой взгляд. Вот, и ничего тут с этим не поделать. Молодец, Аннушка. Так что, а вы, кстати, чем заняты? Вот я еще даже не спланировала купание этим летом, а оно уже скоро закончится после 2 августа. Ну, по идее, когда там Илья чего-то там в воду набросает. А человек уже про Рождество думает. Потрясающе. Вот какие мы разные, какие мы удивительные. Это, опять же, к тому, что планы надо строить, да, и как-то думать иногда вот так. Так, пусть заглядывать чуть дальше, чем ближайшие выходные. Друзья, у нас подходит к финалу первый час моего дежурства музыкально-информационного. И вот что я вам хочу рассказать. Я думаю, кто-то уже в курсе, конечно. Я чаще всего опаздываю с информацией, но потому что до меня доходит не как до жирафа. Ко мне все приходит, когда надо приходит. Так вот, я думаю, уже слышали все имя Рахман Сатиев. А? Практически наш земляк, потому что родился он в Актюбинской области. Он обладает уникальным голосом. Он финалист проекта «Голос Казахстана» 2021. Учился в музыкальном колледже имени Жубанова в Актюбе, после чего продолжил обучение в Оренбургском институте искусств. А широкую известность получил после выступления на федеральном российском телеканале, где исполнил песню из кинофильма «Золушка». В сети его часто сравнивают с другим нашим уроженцем Актюбе Димашем Кудайбергеном из-за схожести вокальных данных и манеры исполнения. Он свободно поет на разных языках, включая казахский, русский, английский, итальянский. Кому интересно, ну вот, в свободную минутку зайдите, посмотрите, есть на Ютубе, есть интервью. Я была потрясена его исполнением песни «Дельтаплан». В каком плане? Во-первых, я ненавижу эту песню. Вот прям простите меня, пожалуйста. Вот, ну вот, мало того, что я помню, когда она первый раз прозвучала в музыкальном киоске. Никто уже и не помнит, наверное, такой передачи. Господина Леонтьева. Вот, и я не знаю, ну вот как-то вот как, какая-то неприятие у меня этой песни произошло. И вдруг я слышу: Рахман Сати. Ай-яй-яшеньки, какая красота, какое чудо, какое владение голосом. Ну, на самом деле, очередной самородок на нашей эстраде, на нашем небосклоне музыкальном, и это потрясающе. Запомните это имя, я думаю, будет блистать еще долго, покорять сердца миллионов людей, населяющих планету Земля. Ну что, земляне, включая дельтаплан, и именно на этом летательном аппарате мы с вами, собственно говоря, и
закончим этот музыкальный час. Значит, встретимся в следующем.

друзья, доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радиостанции «Окей». Дашенька, привет тебе, привет от, я так понимаю, от родителей, которые в данный момент путешествуют по восточному Казахстану, но зная, что в данный момент дедушка везет тебя в садик, конечно же, попросили поддержать тебя этой твоей любимой песенкой, которая открыла музыкальную программу «Нового часа» на волне нашей радиостанции. Непоседы это были, непоседы с песней «Пусть всегда будет солнце». Так, Дашенька, хорошего дня. Улыбки. И дедушке тоже привет. И родителям тоже привет, которые каким-то образом нас слушают на территории восточного Казахстана. Так, у нас все по-прежнему. Мы двигаемся вперед. Направление не меняем в этом часе. У нас урок казахского языка. Игра «Киримирей» для истинных меломанов. Как только сейчас мне подготовят перевертыши, все будет заряжено, все будет включено. И мы с вами в очередной раз узнаем имя человека, который умеет узнавать песни в любом виде. Всем, кто с нами здесь, друзья, желаю отличного дня. Гороскоп сегодня, конечно, надо вам сказать, очень такой слегка напряженный. Вернее, ну как, он-то не напряженный, там что, буквы на листе черным по белому. Но в целом, кто прослушал, хочу сказать, что день сегодня в первой половине дня не будет легким. Ну, это и не значит, что прям совсем тяжелым. Да, нужно быть просто чуточку внимания к своим делам, к своим планам, к окружению своему, и все, я думаю, получится. Под хорошую музыку, знаете, это как любое блюдо, если его приправить чесноком. Будет прекрасно, будет вкусно, так и день. Если вы слушаете радио «Окей», то и, знаете, все неприятности пойдут по боку, боком, все у вас будет замечательно. Так, что еще? Да, пожалуй, вот на этой позитивной ноте я приостановлю свой спич для того, чтобы дать вам послушать песню, происхождение которой непонятно. Оскар Музон, это вот как бы сайт, на котором она была опубликована. Сейчас она завирусилась на просторах ТикТока. Я тоже думаю, что я под эту песенку что-нибудь сниму обязательно. Не потому, что она популярна, а потому что, ну, она мне понравилась. На каком языке поют, не спрашивайте. Если сами разберетесь, напишите мне на WhatsApp. Туда же можете присылать и свои приветы, и музыкальные заявки. Ну что, поехали!

0: Каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Так, запомнили слова, друзья мои? Вот так будем встречать этой песней август месяц, потому что песня называется «Август – это ты». Мод исполнил 8:20 в стране, и вот что хотел бы я вам рассказать. Вот это же, да, не знаю, кто уж нас там подслушивает, кто за нами подглядывает. Стоило только найти информацию про бабушку, которая готовится с лета к Рождеству, как тут же мне... На глаза попалась история про другую бабушку, но тут уже, знаете ли, не 54 года, а здесь 96. И надо сказать, можно позавидовать, потому что это Лилиан Дроник, одна Дроняк, известная в интернете как бабушка Дроняк. Она обожает активный образ жизни, и не думайте, что она ходит там с скандинавскими палками, там покоряет вершины или пути. Нет! Она устраивает вечеринки. Понимаете? Вот единственное, что сейчас вот это вот ее забавы, шумные вечеринки, они могут ей выйти боком, потому что она, во-первых, живет в доме престарелых. Вот. И ей пригрозили выселением. Персонал дома престарелых раздражает слишком громкая и буйная постоялица, то и дело устраивающая праздники и тусовки, вы понимаете? То есть это не просто так, то есть она там из-за плохого слуха там включает громко телевизор. Нет, она действительно устраивает пати. Вот, и пока многочисленные пользователи соцсетей шлют бабушке слова поддержки, она заявляет при этом, что «Ха! Я буду сопротивляться! Я не поддамся никакому выселению. Во-первых, я плачу за свое проживание в доме престарелых и не собираюсь сидеть тихо только потому, что я пожилая». Понимаете? Она добавила, что продолжит жить так, как ей нравится. Вот это мотивация, а? 96 лет. А мы, да, а я вот, да, вот. И теперь вот, теперь вспомните, что вы давно хотели и не сделали. Вот чего хотели и до сих пор не сделали. А? Вот так. Поругали себя? Все, а теперь обязательно за что-то похвалите. И все будет хорошо. Так, двигаемся далее. Буквально через несколько минут урок казахского языка. Еще раз напомню, а в середине часа игра для меломанов в Кирем-Мире. Прямо сейчас Эд Ширан. Вот под его музыку хорошо устраивать вечеринки. Надо подумать.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, давайте поиграем, друзья. Есть у меня песня, фрагмент, который мы перевернули задом наперед для того, чтобы вы послушали и узнали ее. И за это у вас будет возможность, конечно же, передать приветы в прямом эфире нашей радиостанции. Более того, ваше имя войдет в список победителей нашей игры. А значит, у вас будет шанс получить главный приз за июль месяц. Это сертификат на романтическое свидание в гончарной мастерской. Какой творец. Это удивительное место. У вас будет возможность в романтической обстановке что-то там вот такое смастерить на этом гончарном круге. Причем вы получите какие-то такие первоначальные навыки. Это вы все заберете с собой. Это будет являться символом проведенного вечера, ваших чувств, ваших отношений. Ну вот кто желает, скажем, чуть-чуть свои чувства и отношения встряхнуть, придать им какой-то там не только романтики, но и новизны. Вот это, по-моему, замечательная идея. Так, что еще? И подставочка ручной работы под что-то горячее или под вазочки на столе. Очень такая стильная, невероятная. Дело рук мастерицы Аннушки, которая приходила к нам на проект «Знай наших», который выходит в нашем эфире по пятницам. Завтра нам обещала прийти интересная гостья. Надеюсь, что не сорвется она и не сорвется, в смысле, это встреча. И она обязательно у нас появится, а значит, у вас будет возможность познакомиться с еще одним интереснейшим человеком, живущим не в нашем дворе, конечно, но в нашем городе, значит, рядом однозначно. Так, время на то, чтобы припарковаться, остановиться, подготовиться, я вам предоставила. Остается пожелать всем удачи. И да, конечно же, давайте угадывать, давайте узнавать, не угадывать, узнавать, что же это за песня такая сегодня у нас перевернулась. И... Да, кто ее исполняет? Можно назвать исполнителя, можно сказать песню, название песни, можно ее спеть. Потому что бывает такое, что слов не помним, а вот мелодию хорошо можем воспроизвести. Все будет считаться правильным ответом, если это то, что надо. Так, готовы? Ну, тогда поехали, слушаем.

0: Ага, есть у меня телефонный звоночек. Так, быстренько. Алло, алло, алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Доброе утро. Давно мы с вами не общались. Эх, опередили вы Максата буквально на долю секунд. Рассказывайте, что у вас нового, что хорошего.
1: Ничего, все по-старому, все тихо.
0: Все тихо. А разве это хорошо или плохо?
1: Ну, не знаю, хорошо, наверное.
0: Ну, вы спросите у кого-нибудь, что же вы сами ничего не знаете, хорошо это или нет. Отдыхали уже?
1: Нет, еще нет.
0: Купались этим летом?
1: Нет, еще.
0: Да вы что?
1: Ну, дожди, холода.
0: Когда вы это? Вы уже все забыли, уже все пересохло давным-давно. От жары умираем. Вспомнили вы дожди.
1: Не добрался еще.
0: Вы как будто в бункере в каком-то сидите, да? Вас не выпускают. Вы если это. Вы... Если нужна помощь, Аслан, вы скажите.
1: Хорошо, ладно, буду вам звонить.
0: Нет, я имею в виду, если вдруг сейчас вот что-то не так. Рассказывайте, хорошо, отвлеклась. Давайте, рассказывайте, что это за песня? Что вы узнали? А я уверена, узнали. Там легкотня, прям легкотня, легкотнявая.
1: Это вроде группа испанская, Las Ketchup называется, нет?
0: Однозначно, все точно!
1: А Серхи песня вроде нравится, называется.
0: О, а откуда, как это вы прям, даже прям название песни знаете?
1: Ну да, классная песня.
0: Угу, да. Скажите мне, пожалуйста, за кого болели на чемпионате мира по футболу? Не случайно же она прозвучала?
1: За Францию болел.
0: Тьфу на вас еще раз, шучу. Ну...
1: Потом болел за Аргентину.
0: Так.
1: Но все, за кого я болею, всегда проигрывают.
0: Надо менять это, за кого болею. Я болела за Испанию. И с самого начала я так рада. Максат, я вас поздравляю. Мы с Максатом болели за Испанию. И
1: я как... Аслан.
0: Нет, мы с Максатом болели. Аслан, я знаю, что вы же сейчас сказали, что вы за Аргентину болели. А мы с Максатом еще на прошлой неделе болели и ставили на Испанию. И они достойные победители этого чемпионата. Согласитесь, ну согласитесь.
1: Ну, я за Месси болел.
0: Ну, Месси — это не команда. Месси — это человек. За него что болеть? У него и так все хорошо. Поверьте мне.
1: Ну, еще больше в историю вошел бы.
0: Да, достаточно. Потом,
1: да?
0: Достаточно
1: молодцы,
0: для истории.
1: Молодцы.
0: Испанцы молодцы. Прям огонь. Вот они такие же молодцы, да, как вы сегодня. Вот вы же молодец.
1: Спасибо.
0: Смотрите, все угадали. Прям да, все четко сказали. Передавайте приветы.
1: Всем слушателям Радио Ки привет, всем жителям Уральска, хорошего дня.
0: Угу.
1: Слушайте Радио Ки, звоните, выигрывайте.
0: Спасибо, спасибо большое. Вы сейчас на работе уже или еще собираетесь?
1: Да, уже, да, все, уже сижу.
0: Все, уже сижу. У вас работа такая, сидеть?
1: Ну да.
0: Понятно. Хорош. Кстати, я тоже сижу, а что я, собственно говоря, выпендриваюсь-то?
1: Да.
0: Ну вот так мы со Асланом и сидим. Работаем мы так.
1: Все.
0: Спасибо.
1: Давайте
0: большое.
1: Хорошего дня вам. До свидания.
0: И вам, и вам. Все, вписала ваше имя. А что его вписывать? У меня только здесь имя Аслан и стоит. В этом месте только Аслан и Аслан. Пожалуйста. И еще раз вписала. Все, золотыми буквами. Вот так-то, друзья мои, пока вы думали, гадали. А хотя, что там было думать? Она как так прозвучала, хоть так, прям один в один. Да, Las Ketchup, такой квартет, состоящих из сестер, на всякий случай. Пилар, Лусия, Лола и Россио. Они из Кордовы, это в Испании. Папа у них известный гитарист фламенко Хуан Муньос, по прозвищу Томате или Томате, я не знаю. Ну, как вы понимаете, папа Томате, группа Las Ketchup. Ну, какая-то связь есть однозначно. Девчонки вот с этой композиции очень даже зазвездились, я имею в виду, заявили о себе, и по-прежнему я не знаю ничего другого от них. Эту точно однозначно. Если кто-то сейчас запамятовал в обычном виде, как она сейчас прозвучит, конечно, вы ее вспомните. И даже вспомните те движения, которые все делали под эту песню. Вот есть же некоторые, да, хиты, включая макарену, ламбаду, где есть какие-то еще танцевальные такие фишечки. Вот Лас Кетчуп тоже этим отличился. Под нее нужно как-то там руками двигать в определенной манере. Вспоминайте, как это нужно делать, потому что в нашей программе загаданная песня и с легкостью угаданная нашим меломаном Асланом, он, конечно, чемпион. В этом месяце он прям чемпион. Кто еще поборется с ним? Надо постараться. Вот она звучит, а мы с вами слушаем и танцуем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
8: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

7 часов и 48 минут в стране. Еще раз приветствую всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Друзья, ну что, двигаемся вперед. По сути, можно было подвести итог этого часа, хотя зачем? Итоги хорошие. У нас есть победитель игры. Мы прошли с вами очередной урок казахского языка. Мы послушали много музыки, и теперь хочется чего-нибудь такого яркого, незабываемого. Ну, я вам уже рассказала о том, что кто-то готовится к Рождеству, кто-то, несмотря на свои годы, устраивает вечеринки. А есть товарищ, который живет в Германии, который известен своими рекордами и неоднократными. Он уже много раз попадал на страницы книги рекордов Гиннесса. Ну, вот, видимо, он так выбрал свою стезю. Думает, ну, вот так буду зарабатывать себе и славу, и деньги. Зовут его Андре Ортольф. Ортольф, да. Ну, не знаю, куда тут еще можно ударение поставить. Вот, и вот тут на Медне он решил очередной рекорд установить. Я к тому, что когда такую информацию получаешь, думаешь, не то, что почему я до этого не додумался. Это, наверное, надо просто сидеть над этим думать. До этого действительно нужно додуматься. Додуматься. И, пожалуйста, вот слава тебе на всю планету Земля. Ну, в общем, не буду вас томить, рассказываю. Вооружившись вантузом... Знаете, что это такое, да? Дома есть, наверняка, рядом стоит с унитазом. Мужчина сумел лопнуть 60 воздушных шариков всего за 30 секунд. А! Понимаете? Вот пока вы чем там занимаетесь? Что вы там делаете? Что? Пожалуйста! Он признался, что ему особенно нравятся рекорды, которые интересно не только устанавливать, но и наблюдать за ним со стороны. Лопать шары вантузом! Понимаете? Это и смешно, по его мнению, и достаточно безумно. Вот со вторым я соглашусь, конечно, соглашусь. Ну вот до этого мне даже... Ну кому пришло в голову такая идея, скажите? Вот у вас была такая идея? А это о чем говорит? Что иногда нужно записывать свои сумасшедшие идеи. Они, возможно, приведут вас к славе, к богатству, к известности. Как вот этого товарища. Он добавил, что во время подготовки к своему достижению, вот уж, пожалуйста, сидят внуки, он говорит: «Дедушка, а чем ты занимался, когда был молодой? Вы знаете, мои дорогие внуки, у меня было большое достижение. Я вантузом за 60 секунд лопнул столько там шаров». Ну, короче, к своему достижению он добивался и более впечатляющего результата, оказывается. Он лопнул шарики за 24 секунды. Так что, возможно, Андре не остановится на достигнутом и в будущем побьет свой собственный рекорд. Это еще и свой рекорд бить, хорошо? Ну а всем, кто захочет с ним потягаться, рекордсмен дал совет. Потому что бывает же такое, что-то там такое предлагается, говорит, а пока вы смотрите, вы наверняка уже попробовали это сделать. Вот. А вдруг кто-то решится, вот ради развлечения. Он дал совет: шары нужно надувать максимально сильно, чтобы они были тугими и легче лопались. Ну, на всякий случай я вам еще раз напомню, что сумел лопнуть 60 воздушных шариков за 30 секунд. Ну что, кто пойдет на то, чтобы побить этот рекорд в ближайшие выходные? Всем желаю удачи. Мир безумен, и в этом он прекрасен. Так, у меня есть музыкальная заявка. А, кстати, замечательная музыкальная заявка от Дмитрия. Группа «Ария» с песней «Воля и разум». Вот какая была у этого рекордсмена? У него была воля. Возможно, разум отсутствовал. Хотя, ну, что я говорю? Конечно, разум присутствовал. Только его воспаленный разум родил такую идею, благодаря которой он стал известен и еще и попал в книгу рекордов Гиннесса. Группа «Ария» и группа «Хай-Фай» в финале этого музыкального часа.

Понятное дело, Артур Пирожков открыл музыкальную программу. Спасибо ему за это большое. Тудым-сюдым танцуем мы, друзьям. Ну, иногда, да. А вот в глазах, когда светится интим, это интересно. Но не будем на этом останавливаться. 9 часов и 2 минуты в стране. 23 июля на календаре, четверг. За окном плюс 25. Днем нам обещают плюс 34. А то и больше, конечно же. По другим данным, плюс 37. И ближайшие дни температура будет ползти вверх и вверх. Ну, в общем, должны мы достигнуть максимума в этом месяце, чтобы запомнить июль вот таким. Ну, осадков вроде не ожидается. Мало облачно сегодня, что будет придавать еще более жаркости, жаришки в восприятии происходящего за окном. Поэтому еще раз, думаю, будет не лишним напомнить, друзья мои, что именно с 11 часов до 3 часов дня советуют и врачи, и все-все-все хорошие, умные, добрые люди не покидать свои жилища, конечно же, иметь при себе всегда воду, не обязательно ледяную, и прикрывать свои части тела, особенно голову. Знаете ли, голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Ну, вот, знаете ли, если вы хотите ее сохранить, то вот лучше, конечно же, не обращая внимания на окружающих, если вдруг кто-то стесняется и говорит: «Ой, да не идут мне панамки, не идут мне...» Вот знаете что? Забудьте про это. Найдите какую-нибудь шляпку, тем более, что сейчас выбор просто огромен. И в такие дни обязательно, если есть необходимость выйти на улицу, что-нибудь на голову да наденьте. Так, в этом часе у нас самое главное, это, конечно же, программа «Привет и поздравлений», которую мы принимаем на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Туда же я принимаю... И оттуда же принимаю ваши музыкальные заявки. Всем желаю хорошего настроения. Очередной шедевр. Ну, как? В каком смысле шедевр? Понятное дело, что нам от этого уже никуда и никак. Такая версия, знаете ли, Пинк Флойда, но это... Просто. Нет, я понимаю, что есть какие-то гротесковые, контрастные вещи, но вот, ну да, когда есть хорошая мелодия, ее можно как хочешь переделывать, она все равно останется, конечно же, хорошей качеством, но вот как, это вот так же, как про Вантус и шарики, у кого-то же, кто-то же додумался вот до такой версии, не могу с вами не поделиться, а вы уж там сами принимайте, не принимайте, во всяком случае, будет что обсудить, хотя бы какую-то эмоцию выразить о том, что, ну, конечно, испортили или... Да нет, прикольненько. Вот мне кажется, прикольненько то, что вы сейчас услышите. Вот такой кавер на композицию группы Pink Floyd прямо сейчас в нашей музыкальной программе.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения

0: доставку. И скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

закрываю, закрываются это дело дрянь в 9.19. Какие веки, какие закрываются? Наоборот, сейчас самая активная фаза дня. Все должны чувствовать себя бодрыми, веселыми, энергичными. Включаемся в работу. Если до сего момента вы только набирали обороты, да, помня о том, что нам сегодня советовали звезды, первая половина дня на сегодня непростая, но это нужно прожить, это нужно преодолеть, это нужно все пройти, в конце концов, протаранить, чтобы вторую половину дня провести легко, непринужденно, свободно, периодически переключаясь на какие-то интересные мысли, на свои собственные и свои желания. Да, они должны иногда в нашей голове прокручиваться. Нашла интересную, забавную историю. Ну, как забавную? Опять же, это вот прям вот, да, вот как Леонид Агутин спел. Ай-яй-яй, и тут другого не дать, не взять. Житель города Кобе в Японии решил взобраться на гору Фудзи. Это такое счастье, что у нас нет гор. Вот здесь, я имею в виду, в нашем городе. У нас другая, да, история. У нас много водоемов. И это тоже окладывает отпечаток, конечно же, на наши всякие желания, смелости и, ну, сейчас вы

поймете, о чем речь. То есть, пожалуйста, решил забраться на гору. Ну, в чем проблема? Тем более, что он не новичок, судя по всему. И, ну и пошел. И пошел-таки он в горы. Через некоторое время он вызвал не полицию, а спасателей. Дело в том, что 54-летний мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Вы понимаете? А вот спасатели могут, да, да. Прилетели спасатели, посоветовали ему найти хижину. А знаете, что в горах обязательно на каких-то точках располагаются домики для того, чтобы перевести дыхание. Был там один такой неподалеку, и я ему не сказала: идите, мужчина, идите, отдохните в конце от концов. Ну и все, и замечательно, совет сработал. Мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. И что вы думаете? Через 300 пройденных метров, ну, горы, это понятно, это же не вот, не по проспекту пройтись. У него разболелись ноги, а еще через 100 метров он окончательно сдался. И что вы думаете? Он снова позвонил спасателям. И на сей раз они прибыли на место, чтобы сопроводить незадачливого туриста вниз. А? Ну, как вам? Ну, не новичок. Ну, есть опыт восхождения, есть необходимое снаряжение. Просто так же не пойдешь с пакетиком, даже если он от Баленсиага. Учитывая такой неудачный повод, полицейские и спасатели призвали туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. Вот, понимаете, да. Недооценивать свои силы, но и переоценивать также плохо. Понимаете? Это касается вот сейчас купального сезона. Я знаю, мы сотрудничаем с МЧС, которые периодически к нам приходят и рассказывают о том, как им приходится нелегко иногда спасать товарищей. Поэтому, ну, берегите себя, ну, любите жизнь, любите своих близких, не создавайте проблемы ни себе. Пусть этот летний сезон купальный, солнечный, жаркий пройдет для всех хорошо, чтобы было кому и что вспоминать. Хорошее! Так, что у нас далее? Да, я начинаю собирать, обрабатывать ваши сообщения, которые приходят к нам на WhatsApp, на программу «Кто сегодня молодец?». Можете еще успеть что-то там черкануть, оно плюмкнет, и я обязательно это озвучу в 9:30. А прямо сейчас Кима Саундс в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране. Время приветов и поздравлений, друзья. Сегодня в четверг, 23 июля. Значит, смотрите. Дело в том, что вчера у нас была профилактика, и понятно, что поздравления, которые были собраны на 22 число и есть в списке новорожденных в коллективе акционерного общества «Талап», конечно же, не прозвучали. Но, как говорят мудрые, лучше позже, чем поздно, чем никогда. Поэтому, конечно же, я сегодня исправляю вчерашний пробел. От всей души поздравляю фармацевта аптеки номер 22 Ани Изгалиева Досымжана Кайратулы, заведующая аптеки номер 24 Сапрагалиеву Сауле Абузаровну, сотрудницу аптечного склада Федоренко Наталью Алексеевну, продавца оптики в аптеке номер 22 Зубкову Александру Александровну. И сегодня отмечает свой день рождения врач оториноларинголог поликлиники на Хусаинова 58 Шепелева Наталья Викторовна. Уважаемые коллеги, принимайте поздравления от радиостанции ОК, от всего коллектива АОТАЛАП с самыми добрыми пожеланиями всего самого-самого хорошего. А это крепкого здоровья, значит, уверенности в завтрашнем дне, успехов и радости в работе, личных планов и их исполнения, новых желаний, новых мечтаний и отличного праздничного настроения. С днем рождения вас, друзья! Не могу не сказать, что вчера же мы поздравляли нашу коллегу, которая, я считаю, с триумфом вернулась в наш коллектив. Гульнас, это наш редактор, новостейный редактор радио. Конечно же, мы ее искренне поздравляем с днем рождения. И вчера поздравляли. Надеемся, что все добрые пожелания, которые вчера звучали от близких, дорогих людей, обязательно исполнятся. Здоровья близким, родным, деткам. Радости и гордости за них. В семье благополучия, взаимопонимания, поддержки и любви. Ну и, конечно же, успеха в работе и радости от того, что ты снова с нами снова вернулась в строй. Пусть это приносит тебе волнение, трепет и удовлетворение. Гульнас, мы тебя любим. С днем рождения. Конечно же, есть у нас сообщения, которые пришли на WhatsApp, и благо дело он работает, и я с радостью начинаю теперь вот передавать пришедшее на наш... Ну что у меня почему-то вот пальцы какие-то нечувствительные. Здравствуйте. Замечательный сегодня четверг. Согласна. 23 июля. Хочу воспользоваться случаем и поздравить мою мамочку Гульнару Кайргалиевну Кабасову с днем рождения. Мамуля, спасибо за твое бесконечное тепло и заботу. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы твоя улыбка радовала нас каждый день. Передайте ей огромный привет от дочери Алии и всей нашей семьи. Ну, я надеюсь, что Гульнарка и Галина сейчас нас слушает, поэтому принимайте эти теплые слова от дочери и от всей семьи, и от нас тоже. Всех-всех-всех благ, всех благ. С праздником, с днем рождения. Хочу передать огромный привет моему старшему брату Руслану. Он у нас такой красивый и хороший. Желаю ему бодрости духа, легкого рабочего дня и отличного настроения. Ты всегда для меня опора и пример. Передайте ему, что это привет от сестры Оружан. Передаю Оружану, что это привет от вас. Здравствуйте. Огромный привет нашему любимому городу. Хочу передать привет моему другу Максу. Он за рулем едет в сторону Зачаганска и точно слушает радио. Макс, привет вам, конечно, за то, что вы слушаете. Это сообщение вам прислал Ерлан, и вам спасибо большое за то, что слушаете и присылаете сообщение. Так, сейчас натыкаю. Доброе утречко, Уральск! Всем хорошего дня, позитивного настроения. Хочу поздравить самого себя с прошедшим днем рождения. Слушайте, ну это замечательно. Так, а сообщение это от Эльдара. Да, Эльдар, с прошедшим днем рождения, конечно. И мы вас поздравляем. Ну, надо было бы в день рождения прислать. Наверное, еще бы было приятнее. Ну, а в принципе, кто нам запрещает, да? День рождения наступил еще. С Новым годом мы потом еще 2 недели поздравляем. Эльдар, с днем рождения. Поздравляем вас. Всех благ. Конечно же. Спасибо большое, что вы с нами. Пусть... Вот все, что желаете, обязательно исполнится, да. И пусть рядом будут надежные, верные, любящие, понимающие, поддерживающие люди. И спасибо, что вы с нами. Так, что-то еще у меня было. В этот теплый июльский день хочу поздравить с днем рождения. То есть сколько сегодня дней рождения. Мою сестренку Сауле. Желаю здоровья, удачи во всем, и чтобы все задуманные планы исполнились. Верных друзей, уважающих коллег и единственного любимого. С поздравлением, брат Тимур. Так, еще. Ага. Я прошу прощения, если вдруг как-то вот не так это прозвучит. Радио ОК. Оралдыктарга жалында салем. Передайте, пожалуйста, привет моим замечательным подружкам Тохжан, Наташе и Асем. Девочки, вы лучшие. Желаю вам море позитива и исполнения всех желаний. Ваша неугомонная дизель-электровоз Бота. Бота, оставайтесь такой, пожалуйста, потому что благодаря этому мы знаем, что вы у нас есть. И только такие и являются двигателями всего-всего на этом свете. Девчонки, вам привет. Так, вот это все, что сегодня пришло к нам на WhatsApp. Спасибо большое. Кто не получил персонального привета, ловите его от радиостанции ОК. Лично от меня всем привет. Всем чудесного дня. Берегите себя, пожалуйста. Не перегревайтесь. Тепловой удар штука очень такая коварная. Хочется, чтобы все себя чувствовали хорошо и легко. Да, кондиционированием тоже не увлекайтесь. Больше пейте воды. Будьте здоровы, счастливы и веселы. Так, всем привет передала, все сделала. И у меня есть еще музыкальная заявка от нашего радиослушателя Михаила Великого, который пожелал... Вот, пожалуйста, а что я там про бабушек рассказываю? Про бабушек рассказываю, 54-летних, которые к Рождеству готовятся. Пожалуйста, Михаил Великий решил сегодня, чтобы прозвучало в нашей программе, новое новогоднее от группы «Весна 305». А почему бы нет? Сейчас мы ее раскрутим, и к Новому году уже будем все вместе напевать. Правда же? Михаил, спасибо большое, что вы с нами. Привет вам, и вот ваша музыкальная заявка.

Пришло еще одно сообщение. Не могу его не озвучить. Доброе утро всем. Передаю салам команде JTI Уральск. Джиги, вы лучшие. Это сообщение от Сереги. Ну что, лучшие, Джиги? Команда JTI, принимайте привет, хорошего вам дня, улыбок на лица и успеха во всем, чем бы вы сегодня не занимались. Друзья, вот теперь можно продолжить музыкальную программу. В ритме танго в Харлеме мы с вами продолжаем музыкальную программу этого часа. I was just walking home and it was really horrible, snowing, because I lived on Riverside Drive.

жақсы. Бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

9 часов и 51 минута в стране. Время моего дежурства подходит к своему завершению. Друзья, всем, кто здесь, кто с нами, оставайтесь здесь же. Конечно, не девайтесь никуда. Всем хочется пожелать отличного продолжения и завершения сегодняшнего дня. Конечно же, пережить первую половину. Возможно. Ну, вообще, мне кажется, начало дня, оно не бывает простым. Потому что, конечно же, что-то наваливается, что-то нежданечком прилетает. А потом ты все это так это ручками-то разгребаешь и головушкой своей, и все, и дальше как по маслу. А вечером уже новые мысли, планы, отдых, развлечения, общение. Можно позволить себе все, что угодно. И вот ради этого, я думаю, можно и постараться днем. Напоследок, забавная милота. Сейчас столько посмотрела информации. И в парке спасли щенят сотрудники полиции. Спасибо им большое. И кто-то там на море спас песика, который решил чего-то там поплавать, и его стало уносить в море. А в Колорадо пожарные тушили небольшой лесной пожар и получили неожиданную и довольно милую поддержку. К ним присоединилась помощница, коза, которую, как выяснилось, позже зовут Голди. Несколько часов коза следовала за пожарными, тушившими огонь и расчищавшими кустарник. Голди увлеченно жевала листья, видимо, полагала, что так она реально помогает. Когда же с важным делом было покончено, животное проводило пожарных до машин и даже некоторое время бежало за транспортным средством. Владельцы Голди рассказали, что их питомица очень общительная и любопытная. Увидев людей, она обязательно заинтересуется, что именно они делают. Ну а пожарные добавили, что хотя никто и не ждал от козы реальной помощи, она неплохо развлекла их и повеселила. Это тоже было замечательно. Ну вот я готова быть козой, честное слово. Траву жевать не стану, я тут вам другого всего наживала. Но если смогла хоть как-то развлекать вас на протяжении 3 часов, то буду считать, что моя миссия выполнена. Берегите себя, до встречи завтра в 7 утра. Так, просыпаемся все, не опаздываем. С вами была Елена Левитан, всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Где-то в сказочном лесу.
4: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
5: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
6: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
7: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
4: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
5: И не обманут?
6: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
7: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
4: Так чего ждем? Заказываем!
3: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 700.

0: Физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках «Ауталаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ.
3: Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут.
5: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм Шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
9: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане решение об освобождении от воинской службы и предоставлении отсрочки могут пересматривать. Согласно новому постановлению правительства, областные призывные комиссии получили право контролировать работу районных комиссий и отменять их решения, если они признаны необоснованными. Также комиссии будут рассматривать жалобы граждан. Принятые решения будут оформляться в электронном виде в информационной системе Министерства обороны. В Западно-Казахстанской области в течение 2 лет, начиная с 2025-го, на модернизацию инженерной инфраструктуры направят 22 миллиарда тенге. Финансирование предусмотрено на реализацию проектов в сферах водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. В рамках работ планируется реконструкция насосных станций и тепломагистралей, а также обновление более 500 километров электрических сетей в Уральске и населенных пунктах области. Основные работы планируется завершить до начала отопительного сезона. В Уральске временно закроют движение по мосту через реку Чаган. 26 июля с 5 до 11 часов проезд для всех видов транспорта будет полностью перекрыт на 247-м километре международной трассы Ахтубе-Уральск, граница России. Ограничения связаны с проведением восстановительных работ на мосту. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать время перекрытия участка. В Уральске с 15 по 31 июля проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». За первые 6 дней полицейские проверили около 1700 владельцев гражданского оружия. Выявлено 5 единиц незарегистрированного оружия и изъято 12 патронов. За нарушение правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия составлено 35 административных протоколов. Сегодня в Уральске в рамках акции «Прием во дворах» состоится встреча с жителями города. Выездной прием пройдет с 18.00 по адресу Курмангазы 173А возле магазина «Урал». В ходе встречи консультации жителям предоставят сотрудники полиции, специалисты местной полицейской службы, миграционной службы и следственных подразделений. Горожане смогут задать вопросы, касающиеся общественной безопасности и правопорядка, сообщить об актуальных проблемах района и внести свои предложения. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и египетский народ с национальным праздником Арабской Республики Египет Днем Революции. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. В своей телеграмме президент выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на крепкой дружбе и взаимопонимании, будут и дальше развиваться на благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдель-Фаттаху ас-Сиси успехов в его ответственности. Деятельности, а народу Египта благополучия и процветания. В Казахстане изменится правило продажи смартфонов. С 20 августа текущего года телефоны, не прошедшие обязательную верификацию, будут считаться товаром ненадлежащего качества, а их продажа будет запрещена. Продавцы обязаны до оплаты предоставить покупателю IMEI-код устройства и проверить его статус. Если смартфон не прошел верификацию, покупатель сможет потребовать замену устройства, снижение стоимости или возврат денег. Новые требования распространяются также на интернет-магазины и маркетплейсы. На автомобильных дорогах республиканского значения продолжает действовать временное ограничение на движение большегрузного транспорта. В Западно-Казахстанской области оно действует с 1 июня по 15 августа ежедневно с 11 до 9 часов вечера. Мера введена для предотвращения повреждения дорожного покрытия в период сильной жары. Ограничение не распространяется на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также автомобили, перевозящие гуманитарную помощь. Также в Казахстане начали применять новую технологию лечения болезни Альцгеймера. В городской больнице скорой неотложной помощи города Алматы установили инновационный аппарат «Нейролит». Устройство воздействует акустическими импульсами на поврежденные участки мозга и направлено на повышение активности мозговых клеток и улучшение памяти. По данным специалистов, эта технология уже применилась для лечения более 20 тысяч пациентов по всему миру. В Испании планируют расширить список общественных мест, где запрещено курение. Согласно одобренному правительством законопроекту, запрет на обычные электронные сигареты предлагается ввести на террасах ресторанов, автобусных остановках, железнодорожных платформах, территориях университетов, спортивных объектах, а также пляжах. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ радиосы – сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет.

0: 776-923-50-75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане 25 июля стартует прием заявлений на участие в августовском ЕНТ. Он продлится до 5 августа, а само тестирование пройдет с 10 по 15 августа. Августовское ЕНТ предназначено для абитуриентов, планирующих поступать в вузы на платной основе, а также для тех, кто ранее не набрал необходимый пороговый балл. Кроме того, участники предыдущих ЕНТ при подаче заявлений смогут изменить комбинацию профильных предметов. В Алматы дорогу к Чимбулаку частично закроют на 4 месяца. С 24 июля по 30 ноября на автодороге Медеу-Туюксу будут проводиться работы по модернизации инженерной инфраструктуры. На этот период движение транспорта будет частично ограничено. При этом туристические объекты на Чимбулак продолжат работать в штатном режиме. Для пешеходов сохранится доступ по тропе студентов. Также в Казахстане сформирована нормативная база для создания национального рынка цифровых данных. Новые правила регулируют использование и обмен данными через специальные цифровые платформы. Соответствующие нормы закреплены в цифровом кодексе, который вступил в силу в июле. Документ впервые определяет пороговый статус платформ обмена цифровыми данными, право участников рынка и меры защиты интеллектуальной собственности. Ожидается, что новые нормы создадут основу для развития экономики данных, искусственного интеллекта и современных цифровых сервисов в стране. В Уральске с 15 по 31 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Хару». За первые 6 дней полицейские проверили около 1700 владельцев гражданского оружия. Выявлено 5 единиц незарегистрированного оружия и изъято 19 патронов. За нарушение правил хранения, регистрации и перерегистрации оружия составлено 35 административных протоколов. Сегодня в Уральске в рамках акции «Прием во дворах» состоится встреча с жителями города. Выездной прием пройдет в 18:00 по адресу Курмангазы 173А возле магазина «Урал». В ходе встречи консультации жителям предоставят сотрудники полиции, специалисты местной полицейской службы, миграционной службы и следственных подразделений. Горожане смогут задать вопросы, касающиеся общественной безопасности и правопорядка, сообщить об актуальных проблемах района и внести свои предложения. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: Мен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества Талап стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении Талап, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества Талап. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут.
4: И не обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей, окей, окей.
8: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

впрочем. Если человек высказывает свое мнение по темам, о которых он ничего не знает, его называют ультракрепидарцем. Между прочим.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
4: Окей.
5: Поставь дела на паузу

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей.
4: Радио ОК на

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ. Радио ОКИ на чистоте.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Поставь дела на паузу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.